внешним отражают бесконечные затылки. Листья, падающие на нем, создают зеленым взором ее поверхность.